0: Sesame Easy.
1: Получить все то, что вы можете нам дать. Мы пришли сюда вместе в Титаник.

Мы пришли сюда. Титаник. Paranoid Moscow. Давай. Отдыхаем хорошо. Давай.